0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 за 5 их усетя до 10 их.
2: Slovenski spored ORF.